глаза твои, мой друг, с игрой их пламенно чудесной. Когда их приподнимешь вдруг, и словно молнии небесной окинешь беглый целый круг. Но есть сильней очарование глаза потом.